0: транзитных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пуровцы-Емс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига-Сатексма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, Национальное объединение 4,5%, Новое единство 4,2%, Союз зеленых и крестьян 2,8%, Стабильности 2,7%, Латвия Сатты Истыба и 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из 2 специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Екапилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видзаме. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий. Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий у Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, Национальное объединение 4,5%, Новое единство 4,2%, Союз зеленых и крестьян 2,8%, Стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатиксма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига-Сатиксме. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно, необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукльском и Екапилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря, самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий. Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий у Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Минорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Младо-Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Младо-Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов Рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатексма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть «Млада Латыши» также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть «Млада Латыши» 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Атыстыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуеца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуеца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якобпилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видзаме. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следует в следующей неделе станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий. Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский и Французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм. Поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно, необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фуэртевентура. Канарский остров Фуэртевентура, или «Остров сильного ветра», если переводить это слово с испанского, получил свое название благодаря ветрам, постоянно дующим на его территории. Именно это обстоятельство сделало Фуэртевентуру меккой виндсерферов и других любителей водных видов спорта. Многие из них приезжают на остров летом, чтобы поучаствовать в фестивале виндсерфинга, другие — в ноябре, на фестиваль кайтсерфинга. Помимо серферов, Фуэртевентуру активно посещают любители понежиться на песке, так как по количеству пляжей этот остров лидирует среди своих собратьев по архипелагу. Там находится 152 пляжа, общая протяженность которых составляет более 75 километров. Большая часть из них с белым песком, остальные с вулканическим черным. При этом на острове встречаются совершенно пустынные пляжи, ширина которых иногда достигает 1 километра. Такое разнообразие, вкупе с тем фактом, что Фуэртевентура находится на одной географической широте с Акапулько и Мехико, и привлекает туда любителей пляжного отдыха. Кроме того, на острове можно увидеть почти 7000 видов животных и птиц со всего мира. Они живут в парке «Оазис», который занимает площадь 800 квадратных километров. Там содержатся гигантские рептилии, кенгуру, мангусты, жирафы, гепарды и редкие виды птиц. Специальные зоны выделены также для антилоп, верблюдов, слонов и морских львов. Но все-таки чаще остальных на острове можно встретить коз. Их на Фуэртевентуре больше, чем даже местных жителей. Благодаря этому они стали символом острова. Кстати, на Фуэртевентуре учат, как доить этих строптивых животных. Специальный тренажер установлен в местном музее сыра. Там же можно научиться готовить местные блюда и делать знаменитый фуэртевентурский сыр «Махареро». Это лакомство, считают канарцы, обязательно должен попробовать каждый, кто впервые оказался на Фуэртевентуре.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā!

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Автоспорт. Сегодня, изучая стартовые протоколы практически любой гоночной серии, можно найти фамилии, знакомые по ежедневной бизнес-прессе. Во всем мире автоспорт – одно из самых дорогих увлечений. Датой рождения автомобильного спорта можно назвать 1894 год, когда издатель парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жифар объявил о проведении первой гонки на автомобилях. Безлошадным экипажам нужно было преодолеть дистанцию в 126 километров между Парижем и Руаном за 8,5 часов. Спустя год прошли гонки по маршруту «Париж-Бордо-Париж» на дистанцию в 1200 километров. Примерно в то же время аналогичные соревнования состоялись в Германии, Италии, Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. В те времена автомобиль и так был лишь у самых обеспеченных людей, а с развитием техники гоночные машины становились все сложнее и дороже, поэтому автоспорт до сих пор требует серьезных вложений. Первый необходимый шаг в карьере автогонщика – это заезды в картинге. Но мало только купить карт. Нужно подумать о запчастях, топливе, а также о стоимости участия в сезоне выступлений. Если же целиться на заезды в Формуле-1, то понадобятся еще более серьезные траты, как минимум на приобретение гоночного автомобиля. Стратегически путь к королевским гонкам выглядит достаточно просто. Нужно иметь деньги, талант и всего лишь идти правильным путем.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пряник. Известное во всем мире мучное кондитерское изделие «пряник» выпекается из специального теста, иногда с добавлением меда, орехов, изюма или повидла. Прообраз пряников появился много веков назад. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепешках датируется примерно 350 годом до нашей эры. У древних римлян похожая выпечка называлась «panus mellitus» – «медовый хлеб». Этот сладкий хлеб готовился с медом, а потом им же и натирался. На Руси первые пряники, также называвшиеся медовым хлебом, появились еще в IX веке. Позже в него для вкуса стали добавлять различные травы, а в XII-XIII веках – пряности, привезенные купцами из Индии и Ближнего Востока. Так у медового хлеба и появилось новое имя – пряник. В наши дни подобная выпечка известна под разными названиями во многих странах. В Великобритании и США пряники называют «gingerbread» или «имбирный хлеб», во Франции «pain de pis», а, например, в Германии – «lebkuchen». Там, кстати, под Рождество принято выпекать пряничные домики, чем-то похожие на домик ведьмы из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». В большинстве стран пряники – символ праздника, хотя готовится эта выпечка круглый год, без привязки к каким-то конкретным датам.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Реклама на Радио Мелодия. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

над Янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. Идти нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Алькала. Самая протяженная и одна из старейших улиц Мадрида, Алькала берет начало на площади Пуэрто-дель-Соль и ведет прямо в Арагон. Первоначально улица называлась «Оливковые рощи», так как пересекала заросли оливы. Однако разбойники, промышлявшие в тех лесах, доставляли огромное количество беспокойства властям. И тогда королева Изабелла I приказала вырубить все оливковые деревья. Так название улицы потеряло свою актуальность. Своим современным названием дорога обязана старинному городку Алькала-де-Энарес, находящемуся по пути в Арагон. Улице Алькала практически столько же лет, сколько самому Мадриду. Она росла и строилась вместе с городом, меняясь от эпохи к эпохе. Оттого сегодня отличается отсутствием четкого городского планирования. В общем, ее принято делить на две части. Первая, центральная, пролегает от центра до транспортного кольца М-30. Вторая часть, все, что за пределами кольца, уходит на северо-восток. В самом начале Алькала довольно узкая, как и многие другие центральные улочки. Но чем ближе к периферии, тем она шире. Впрочем, широкая периферийная часть Алькала ничем особенным не примечательна. Она застроена жилыми домами и коммерческой недвижимостью. Единственное, что вызывает там интерес, это, пожалуй, арена для корриды «Лас Вентас». Зато в центральной части длиннейшей улицы испанской столицы сосредоточены самые известные городские достопримечательности. Пуэрто-дель-Соль, Площадь Независимости, Институт Сервантеса, Ворота Алькала, Фонтан Сибелис и Парк Буэн-Ретиро.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
2: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
3: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

особо важные персоны. На радио «Мелодия». Тина Тернер. Тину Тернер еще при жизни окрестили королевой рок-н-ролла. Ее карьера продлилась более 60 лет, вместивших десятки хитов, миллионы проданных альбомов и один из самых известных камбэков в истории популярной музыки. В своих мемуарах Тернер писала, что она была нежеланным ребенком, и родители ее не любили. Большую часть детства Тина прожила с бабушкой и только после ее смерти воссоединилась с матерью, которая к тому моменту жила в Сент-Луисе. Там и началось ее восхождение к музыкальной славе. Петь девочка начала еще в школьном хоре, а в 16 лет она захотела стать вокалисткой в группе Айка Тернера «Kings of Rhythm». Уговаривать Айка пришлось долго, он упорно отказывался даже прослушать настырную девчонку. Но та все же улучила момент и в перерыве одного из выступлений Kings of Rhythm забрала микрофон у барабанщика и спела песню Биби Кинга. Это подействовало. Айк Тернер взял девушку в группу, начал с ней встречаться и дал ей псевдоним Тина Тернер. При этом тут же его запатентовал, чтобы в случае ухода певицы из коллектива можно было передать имя другой вокалистке. Тина принесла Айку успех и признание. Айк отвечал постоянным насилием и изменами. Так продолжалось до середины 70-х годов, пока Тина, наконец, не ушла от Тернера. Она начала сольную карьеру, но столкнулась с большими долгами из-за отмененных гастролей ее дуэта с Айком. В результате певица была вынуждена зарабатывать участием в телешоу и концертами в Лас-Вегасе. В начале 80-х ее образ рок-дивы из предыдущего десятилетия уже выглядел устаревшим. И тем не менее, в 84-м с выходом альбома «Private Dancer» и суперхита «What's Love Got To Do With It» ей удалось вернуться в топы чартов уже с новым имиджем иконы поп-музыки. Это стало одним из самых легендарных камбэков в истории. Ну а дальше Тину было уже не остановить. Она превратилась в одну из самых больших поп-звезд мира, выиграла 12 премий Грэмми, продала более 100 миллионов альбомов и дважды вошла в зал славы рок-н-ролла вместе с Айком Тернером и как соло-исполнительница. Ее жизнь легла в основу картины «На что способна любовь», а позднее сюжет фильма и песни Тины Тернер легли в основу одноименного мюзикла, который до сих пор с успехом идет на Бродвее. Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пряник. Известное во всем мире мучное кондитерское изделие «пряник» выпекается из специального теста, иногда с добавлением меда, орехов, изюма или повидла. Прообраз пряников появился много веков назад. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепешках датируется примерно 350 годом до нашей эры. У древних римлян похожая выпечка называлась «panus mellitus» – «медовый хлеб». Этот сладкий хлеб готовился с медом, а потом им же и натирался. На Руси первые пряники, также называвшиеся медовым хлебом, появились еще в IX веке. Позже в него для вкуса стали добавлять различные травы, а в XII-XIII веках – пряности, привезенные купцами из Индии и Ближнего Востока. Так у медового хлеба и появилось новое имя – пряник. В наши дни подобная выпечка известна под разными названиями во многих странах. В Великобритании и США пряники называют «gingerbread» или «имбирный хлеб», во Франции «pain de pis», а, например, в Германии «lebkuchen». Там, кстати, под Рождество принято выпекать пряничные домики, чем-то похожие на домик ведьмы из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». В большинстве стран пряники – символ праздника, хотя готовится эта выпечка круглый год, без привязки к каким-то конкретным датам.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристаллы Сваровски. Знатоки до сих пор спорят, кристаллы Сваровски – искусная имитация или подлинное искусство? Как бы то ни было, но основатель знаменитого бренда Даниэль Сваровски в свое время совершил настоящую хрустальную революцию в ювелирном мире, подарив людям возможность блистать за меньшие деньги. Даниэль Сваровски родился в семье стекольщиков Богемии, на родине богемского стекла. Он осваивал семейное ремесло и мечтал стать скрипачом, но заинтересовался электротехникой и вскоре соединил все свои знания и умения, запатентовав машину для автоматической огранки кристаллов. Причем делал это аппарат Сваровски с беспрецедентной точностью. Несколько лет спустя Даниэль перебрался в Тироль, где основал свой завод по производству изделий из хрусталя. В первые годы Сваровски занимался улучшением технологии огранки и шлифовки кристаллов, доведя ее до совершенства. А в 1911 году вместе со своими сыновьями он придумал способ изготовления хрусталя, обладающего высокой прозрачностью и блеском. Тот самый состав до сих пор держится в тайне и хранится в строжайшем секрете. С момента открытия производства Даниэль Сваровски не скрывал и даже подчеркивал, что его хрустальные кристаллы имитируют драгоценные камни. Несмотря на это, изделия вызвали восторг публики и завоевали популярность модниц. Сегодня под именем Сваровски производятся не только украшения, но и изделия в виде фигурок, картины с кристаллами, предметы интерьера и многое другое. В сотрудничестве с модными домами создаются коллекции одежды с использованием кристаллов Сваровски, и все больше специалистов рассматривают легендарные искусственные кристаллы как самостоятельный вид ювелирного искусства. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Автоспорт. Сегодня, изучая стартовые протоколы практически любой гоночной серии, можно найти фамилии, знакомые по ежедневной бизнес-прессе. Во всем мире автоспорт – одно из самых дорогих увлечений. Датой рождения автомобильного спорта можно назвать 1894 год, когда издатель парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жифар объявил о проведении первой гонки на автомобилях. Безлошадным экипажам нужно было преодолеть дистанцию в 126 километров между Парижем и Руаном за 8,5 часов. Спустя год прошли гонки по маршруту Париж-Бордо-Париж на дистанцию в 1200 километров. Примерно в то же время аналогичные соревнования состоялись в Германии, Италии, Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. В те времена автомобиль и так был лишь у самых обеспеченных людей, а с развитием техники гоночные машины становились все сложнее и дороже, поэтому автоспорт до сих пор требует серьезных вложений. Первый необходимый шаг в карьере автогонщика — это заезды в картинге. Но мало только купить карт. Нужно подумать о запчастях, топливе, а также о стоимости участия в сезоне выступлений. Если же целиться на заезды в Формуле-1, то понадобятся еще более серьезные траты, как минимум на приобретение гоночного автомобиля. Стратегически путь к королевским гонкам выглядит достаточно просто. Нужно иметь деньги, талант и всего лишь идти правильным путем.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристаллы Сваровски. Знатоки до сих пор спорят, кристаллы Сваровски – искусная имитация или подлинное искусство? Как бы то ни было, но основатель знаменитого бренда Даниэль Сваровски в свое время совершил настоящую хрустальную революцию в ювелирном мире, подарив людям возможность блистать за меньшие деньги. Даниэль Сваровски родился в семье стекольщиков Богемии, на родине богемского стекла. Он осваивал семейное ремесло и мечтал стать скрипачом, но заинтересовался электротехникой и вскоре соединил все свои знания и умения, запатентовав машину для автоматической огранки кристаллов. Причем делал это аппарат Сваровски с беспрецедентной точностью. Несколько лет спустя Даниэль перебрался в Тироль, где основал свой завод по производству изделий из хрусталя. В первые годы Сваровски занимался улучшением технологии огранки и шлифовки кристаллов, доведя ее до совершенства. А в 1911 году вместе со своими сыновьями он придумал способ изготовления хрусталя, обладающего высокой прозрачностью и блеском. Тот самый состав до сих пор держится в тайне и хранится в строжайшем секрете. С момента открытия производства Даниэль Сваровски не скрывал и даже подчеркивал, что его хрустальные кристаллы имитируют драгоценные камни. Несмотря на это, изделия вызвали восторг публики и завоевали популярность модниц. Сегодня под именем Сваровски производятся не только украшения, но и изделия в виде фигурок, картины с кристаллами, предметы интерьера и многое другое. В сотрудничестве с модными домами создаются коллекции одежды с использованием кристаллов Сваровски, и все больше специалистов рассматривают легендарные искусственные кристаллы как самостоятельный вид ювелирного искусства. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсало. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсало. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсало. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: least make it feel like night.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, 1 дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и 1 тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатиксма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов Рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатексме. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якопилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря, самые обильные дожди ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующего недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий, Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий у Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Младо-Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Младо-Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для транспорта.